0: Али Фарбен на Европе Плюс, Body Talk. Ритмично движемся далее в этот первомайский вечер. Завтра, кстати, еще больше будет ритмичной музыки. Завтра суббота, так что вечером Топ Клаб Чарт, Резиденс в 20.00 все начнется. Обязательно подключайтесь, будет много классной электронной музыки. Пока же впереди у нас Earbox, услышим Graceland и дождемся Алана Уокера через пару минут. Broken Strings на Европе Плюс.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 30 дней.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1. Территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: 30 минут только музыки на старте субботы. С нами в это время Рио, Shine On. Слышим Cartoon on the Break of Dawn. Клан Карусели, Ride. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве пол.

Богдан Медведев прямо сейчас. Broken Heart, разбитое сердце. Эх, бедный Богдан, бедные медведи. Что, желаем ему как можно скорее сердечко свое склеить, подлатать и написать какие-нибудь еще крутые хиты для всех нас. Мы будем только рады. Всем большой привет и здрасте. Всем шикарного продолжения уикенда. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее здесь и свежая тема от Медузы «Don't Wanna Go Home». Здесь и некогда лидера мирового Шазама Дэйв и Тэмс с историей «Rain Dance». А еще и модный ремикс от Purple Disco Machine на суперхит на все времена от это Hurts, Wonderful Life. В общем, оставайся в Европе Плюс и наслаждайся.

0: последней песни. Это «Медуза» прямо сейчас. Кстати, ближайшие треки будут тематически похожими. Да, Audio Souls Dance Floor, а также Rialto No One Leaves This Discotheque Alive впереди. Ну и все эти треки отсылают нас к 30 апреля. Да, когда на Европе Плюс был Disco Day, прошло он просто феерически. Целый день мы слушали диско-хиты, а вечером в шоу Rush состоялся лайв-перформанс группы Gimme. Как все это было? Можно посмотреть на сайте europaplus.ru. Запись там доступна. Залетай, заценивай. Если видел, пересмотри. Если еще нет, то просто ты обязан, обязан это посмотреть. Welcome.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 29 дней и 22 часа.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. На миллионе и Колумб Скотт с темой Stay.

человек Брак Секстиан с вещицей Pay to Exist. Также в эти 30 встречай Биби Рексу и Фейтлесс, Робби Уильямса и многих-многих других. Наслаждайся.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Won't you stay? Детка, разве ты не останешься? Это Леони Колумб-Скотт прямо сейчас. Думаю, эти детки, эти ребята останутся в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 надолго. Да, после трех недель они занимают 19-ю строчку, а дальше, уверен, будет еще лучше. Ну, в нашем хит-списке все зависит только от тебя и твоих голосов, поэтому поддерживай любимых артистов на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Слушать треки с первой двадцатки чарта мы продолжим. Ваня Дмитриенко, Ртуть, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Оставайся.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 6 градусов. Ветер северный. 1 метр в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Завтра облачно. Плюс 1 плюс 14 градусов. Ветер юго-западный. 4 метра в секунду. Влажность воздуха 79%.
1: Ищешь плитку, ламинат, кварц-виниловый экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
4: Мобильное приложение Европа Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений. 12+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Вот если в детстве ты разбивал градусник, то можно было позвать взрослых. Да, помогут, все решат. А вот теперь ты сам взрослый. И сложные межличностные отношения, похожие на ртуть, приходится решать уже самому. Да, тут помощи особо не ищи. Вань Дмитренко, ртуть только что. Дальше будет больше кидов и больше музыки. Tokyo Hotel, California Nice, Tiesto, Brian Grace, Beautiful Places, а также комрад Be Mine. Впереди на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 29 дней и 22 часа.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: чуть раньше с нами Тедди Свимс, с новинкой Mr. Know It All. А еще вспомним суперхит от The Evanescence, To Let Myself Go. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Бинаси бросит Дэнни, Сирила и Дина Льюиса и многих других. Ничего не пропусти.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

Может, проще? Надо проще. Не всегда же так серьезно. Это елка в твоих динамиках. Все правильно. Этот длинный уикенд нужно провести максимально легко. Упростить все, что только можно, включая себя, чтобы наполнить выходные только приятным, только чем-то хорошим. Да, ну и сегодняшний

Первую строчку в мировом Шазаме, между прочим, уже долгое время лидерство сохраняется. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Порцию Melodic House нам представит Avine Band. Послушаем Other Side прежде.

0: мгновение на Европе Плюс. Оставайся.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 29 дней и 20 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: пальцев крепче, прижим маг поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Суперхиты будут греметь на Европе Плюс без остановок все предстоящие полчаса. Треки будут максимально разнообразными. Оставайся и найди что-то близкое для себя. С нами Хьюшели Сольтос, тема Jamaican

0: еще не пропусти Брак Секстиен с суперхитом Paid to Exist. Также в эти 30 минут только музыки появится. Мари Краймбри, Дэвид Гетта и Ван Репаблик и многие-многие другие. Полетели.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.